сказано, на самом деле было большое. Расскажитесь, ваш товарищ по работе, его контроль, мы работаем с вами. Контроль, и...